0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Ангоми тулуи офтоб, вакти ки рузи нав сар мешавад, аз баланди кулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
1: Радио Азия Плюс.

прошло или не прошло, еще об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Христос воскресе!
1: Воистину!

нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Уйдут, как мы, в ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вони рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок. Счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

его, как прежде, таежную Москвой. Коль будешь на Амуре, товарищ дорогой, найди.

0: a ti, ардинка у воды. Сокольники и сокол, и чистые пруды. Сокольники и чистые пруды.
1: Audio Stories.
2: На псевдонаучных ресурсах иногда встречается утверждение, что материя, которая формирует окружающий мир и человека, почти целиком состоит из пустоты. На 99%. Обоснование строится следующим образом. Диаметр атома составляет приблизительно 1 ангстром. Это 10 в минус 10 степени. Тогда как размеры ядра меньше примерно в 100 тысяч раз. Значит, атом практически пустой. Такое заключение могло бы иметь смысл, если бы школьная планетарная модель атома, предложенная еще Нильсом Бором в 1913 году, оставалась актуальной. Но сегодня квантовая механика рассматривает атом как область пространства, насыщенную вероятностью нахождения электронов, своего рода туманное электронное облако. Таким образом, никакой пустоты в структуре вещества нет. В каждой точке атомного объема существует определенная вероятность обнаружения электрона.
1: Audio Stories.
3: Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно.

якоря сниматься, по местам стоять. Эй, на румби-румби-румби так держать. Дьяволу морскому свезем бочонок рому, ему не устоять.

0: Audio Stories.
1: В апреле 2015 года ученые-геологи из Оксфордского университета выдвинули гипотезу, согласно которой концентрация урана в центре Земли немного превышает предыдущие оценки, всего лишь на несколько миллиардных долей. Эта версия способна объяснить изменение температуры внутри земной коры, поскольку уран служит природным источником теплового излучения. Однако средства массовой информации начали активно распространять сенсационные утверждения, будто ядро Земли буквально заполнено радиоактивным ураном. Земное ядро – это сфера диаметром около 7000 километров, которая преимущественно состоит из железа и никеля, а также включает небольшие примеси легких элементов вроде кремния, серы и углерода. Уран там действительно имеется, однако его количество крайне незначительно.
0: Audio Stories.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая. Ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня из пропасти вытаскивая. Ты ругала меня, скалолазка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать, вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Мы теперь с тобой

0: cherchez un emploi en province sud, en province nord ou sur la province des îles, voici la Minute de l'Emploi sur la Première.
1: Et c'est parti pour votre Minute de l'Emploi et nous commençons par les offres de la province nord. Du côté de Canala, un poste de technicien polyvalent MLI est à pourvoir en CDI à temps complet. Vous serez chargé du suivi et de l'entretien des infrastructures et des équipements miniers, de la gestion des outils et des stocks, ainsi que du suivi des travaux et maintenance et des réparations. Vous participerez également à la réception et au contrôle des colis, aux inventaires et au suivi des pièces détachées et consommables. Vous devrez coordonner les interventions de maintenance et assurer le suivi de l'état des installations. Un baccalauréat est demandé avec 1 à 2 ans d'expérience souhaitée. Rigueur, organisation, disponibilité, capacité à travailler en équipe sont recherchées. Le permis B est exigé. Numéro de l'offre, la 147-531. 147-531 que vous pouvez retrouver donc directement sur le site internet www.cap-emploi.nc. Et maintenant, allons faire un tour vers les annonces de la province sud. À Nouméa, un poste d'ingénieur d'études et développement informatique est à pourvoir en CDI à temps complet. Vous serez chargé de concevoir et mettre en œuvre des architectures logicielles, de définir les bonnes pratiques et de piloter les outils d'intégration et de déploiement continu. Vous analyserez les besoins, conserverez les solutions et pourrez réaliser donc ou superviser les développements informatiques. Un bac plus 5 en informatique est demandé, type master ou école d'ingénieurs, ainsi qu'une expérience d'au moins 10 ans en développement logiciel full stack et en architecture logicielle. Une bonne maîtrise des outils DevOps et de l'intégration continue et du déploiement automatisé est attendu. Numéro de l'offre, la 544. 544 pour la retrouver directement, ainsi que toutes les autres offres sur le site www.province-sud.nc. C'était votre Minute de l'Emploi.
0: C'était la Minute de l'Emploi sur la Première.
2: Après le bac, qu'est-ce qu'on fait? Quelles études choisir? Où se former? Et quelles sont les aides qui existent pour réussir?
3: В Москве 1 час.
4: Новости.
3: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российской армии поручено наносить масштабные ответные удары по украинской энергетической инфраструктуре, сообщил журналистам президент Владимир Путин во время пресс-подхода на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Глава государства также рассказал о наращивании темпа наступления в зоне военной операции.
5: Активно реализуется наступление в Запорожской области. Соединение и воинские части группировок «Восток» и «Днепр» продвигаются на широком фронте в направлении Запорожья. Ими в августе освобождено 9 населенных пунктов. Ведутся бои в центральных кварталах города Орехов. Спокойно ребята там работают, но очень уверенно. Теперь группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области. За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск. В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение, еще одной группировки противника численностью до 2000 человек. Площадь образовавшегося там котла, вот площадь там большая, 460 квадратных километров. И включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном направлении от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. Напомню, что эти действия были вызваны, с нашей стороны, были вызваны провокацией киевских властей по вторжению в Курскую область. Продолжается нанесение ударов по военным объектам, предприятиям промышленности, портовой, логистической инфраструктуры Украины, содействованным в интересах ВСУ.
3: Российские власти не наносят ударов по руководству Украины, поскольку рассчитывают на возможность его участия в мирном урегулировании и переговорах.
5: Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для... Действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить Россию на колени и наносить нам очередной стратегический удар стратегическое поражение. Ну, какие-то там нам переговорщики нужны. Но это заявка на терроризм. Это еще не переход к терроризму. А если уже до этого дойдет, мы посмотрим, как отвечать. Найдем инструменты.
3: Владимир Путин заявил, что не сомневается в поражении противника. При этом он подчеркнул, что сроки развития событий в условиях военной операции прогнозировать сложно.
5: Боевые действия в любом случае – это всегда потери, к сожалению, это всегда трагедия. И всегда новые и новые вызовы, особенно сейчас, в период бурного развития науки, техники. Сейчас этот главный вызов – это, конечно, беспилотие. Причем во всех средах – под водой, на море, на земле и в воздухе. И это для нас вызов, он серьезный. Мы с ним справляемся. Уверен, что все задачи в этой сфере будут решены. У меня даже сомнений нет. Я вижу это по тем темпам, которые набирают наши предприятия оборонной промышленности. Но не только это. Вы знаете, меня просто очень порадовали встречи с представителями малого и среднего бизнеса. Инженерных новых народившихся школ, народившихся. Там средний возраст наших специалистов, инженеров, 35 лет. Я был просто, вот недавно встречался, там, был просто рад и удивлен. Даже удивлен этим. Поэтому сомнений нет. Все, мы где-то можем отставать, где-то перегонять противника. Но мы точно все вызовы преодолеем, все задачи решим.
3: Владимир Путин заявил, что контакты между представителями спецслужб России и США осуществляются всегда. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер всегда желанные гости. При этом глава государства подчеркнул, что любые переговоры должны быть наполнены конкретным содержанием, а не крутиться в бессмысленном режиме. Комментируя предложение Киева, Путин отметил, что украинская сторона просит о возобновлении переговоров и личных встречах, но предложение, которое делает Киев, носит экзотический характер. Владимир Путин, выступая перед журналистами в Бишкеке, также заявил, что пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву, чтобы детально обсудить ситуацию с членством в ЕС и ЕАЭС. С 1 сентября политики провели переговоры.
5: Мы договорились вести диалог в спокойном режиме. Никола Павлович предложил провести анализ строгий нашей работы совместной по каждому направлению. Я с этим согласен. Я пригласил его в Москву для того, чтобы не спеша с ним вдвоем и с его специалистами, и с нашими специалистами правительства сели и прошлись по каждому пункту.
3: На переговорах с президентом России Никол Пашинян сообщил, что Армения не видит стремления в Евросоюз нарушений договоренностей с Россией и ЕАЭС. Он также добавил, что Ереван заинтересован в развитии отношений с Москвой. Вооруженные силы Ирана отчитались об ударе по двум базам США на Ближнем Востоке. Корпус стражи Исламской революции ударил баллистическими ракетами по лагерю американской морской пехоты в Иордании. Армия Ирана сообщила об атаке БПЛА на базу в Бахрейне. При ударе по Иордании погибли американские военнослужащие, заявили в корпусе стражи Исламской революции. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
3: Сегодня в Москве дождливо, днем в столице до 22.

0: ドいっぱい。ほら、あっちにも。
1: そんな慌てんでも、モアイ農園のブドウ狩りは食べ放題やぞ。
0: 見て見て、おっきいブドウ取れた。
1: もぎたてのブドウは美味しいな。
0: 夏は河北型、モアイ農園でブドウ狩り。詳しくはウェブで。
2: FM 河北防災情報。石川県内各役所から発表の火災情報、熊など獣の情報を緊急割り込み放送でお知らせします。同時に FM 河北ホームページにアラートを点滅。詳しい防災情報をクリックしてご覧ください。
3: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
4: О главном.
3: Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкияном. На переговорах в рамках мероприятий Шанхайской организации сотрудничества Путин отметил, что российский народ солидарен с народом Ирана, отстаивающим свои интересы. Пезешкиян, в свою очередь, назвал отношения двух стран стратегическими. Он также заявил, что не видит оправданий действиям США против Ирана и выразил уверенность в том, что Тегеран выйдет победителем из противостояния с Вашингтоном. Отличие цифровых рублей от безналичных в том, кому принадлежит счет, на котором хранятся средства. Безналичными оперируют коммерческие банки, а цифровым рублем напрямую Центробанк. Об этом пишет «Известия», поясняя, что цифровой рубль может использоваться только для платежей и переводов, с его помощью нельзя оформить вклад и получить кредит. Напомню, цифровой рубль, ставший третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными, введен в обращение с 1 сентября. Приносить животных для регистрации в МФЦ не нужно. Об этом сообщает Россельхознадзор, комментируя сообщения в соцсетях о том, что владельцы личных подсобных хозяйств несут в МФЦ кур для регистрации. В ведомстве пояснили, что для этого следует обратиться в ветслужбу своего района или города. Напомню, с 1 сентября владельцы птиц и кроликов должны ставить их на учет, если животных больше 10. При этом, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, введенные правила вызывают нарекания у граждан, и правительству следует пересмотреть нормативный акт, который регламентирует регистрацию домашних животных. Российское общество эндокринологов предложило ввести термин «сверхожирение». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект новых клинических рекомендаций по лечению ожирения. Предполагается, что сверхожирением будет считаться состояние, когда индекс массы тела пациента составляет более 50. Добавлю, чтобы рассчитать индекс, нужно разделить вес в килограммах на квадрат роста в метрах. Нормальным считается показатель от 18,5 до 25. В среднем в общественном транспорте россияне проводят 19 дней в году. Такие данные привел зам руководителя Росстата Сергей Окладников. При этом он отметил, что существует понятие «транспортная усталость». Еще в 60-х годах прошлого века проводились научные работы, которые определили критерии усталости. Так, если человек более 40 минут находится в транспорте по пути на работу, то производительность труда падает минимум на 10%.
5: Новости на Дорожном радио.